0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Наша служба и опасна, и трудна.

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой.

0: Леонид Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки взята Боровая.
1: Да, буквально за минувшие дни, судя по официальным сообщениям Министерства обороны, несколько населенных пунктов освобождено на территории Харьковской
2: области. Надо же отдохнуть, и погнали. Такой формат сегодня стал нормой. Мы даже не замечаем, как переносим рабочую спешку в отпуск. Ставим будильник, чтобы успеть на завтрак. Бегаем по экскурсиям, как по задачам. При этом мы говорим, надо все успеть. Мы же здесь всего на неделю, но не успеваем главного – отдохнуть. Отдых на бегу, если отпуск как спринт. Где тут восстановление? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Спешка как допинг. Почему мы не можем замедлиться даже в шезлонге? Почему мы не умеем тормозить?
3: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
2: А может, не можем все же?
3: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
2: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить все свое внимание.
3: Смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
2: Хорошо.
3: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело.
2: Угу.
3: И тогда разрушается мозг.
2: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
3: Да.
2: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
3: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
2: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошее тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
3: Потому что в нашей душе как раз-таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себя забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
2: Закрыли всех дома.
3: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу, а самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит всех этих 10 дней.
2: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
3: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
2: Ну точно, вот попытаемся
3: сам,
2: найти возможность.
3: Человек каждый сам для себя отвечает.
2: Ответил сам себе.
3: Сам себе.
2: Да.
3: Мне это зачем?
2: Ну, чтобы...
3: С какой целью?
2: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
3: человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С такой целью мы едем туда, куда мы собрались. Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
2: Да.
3: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
2: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
3: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
2: Да, а вот, кстати, а если...
3: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
2: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
3: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
2: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
3: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
2: Угу.
3: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода, плавание, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Человек может зайти, он устал, ему накипело, может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
2: Совершенно
3: я не знаю.
2: Согласна.
3: А я не знаю, что мне надо.
2: Я перед вами такой человек.
3: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позвольте себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
2: так,
3: пускай же скажем
2: интересно.
3: Так. Это святой источник.
2: То есть окунуться?
3: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
2: Но неподготовленным 7 людям, градусам. Наверное, сложно же на это сделать.
3: Нет, абсолютно не сложно.
2: Ну хорошо, взяли.
3: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
2: Да.
3: Мы сейчас не говорим о людях пожилых,
2: да,
3: о людях, у которых больное сердце,
2: да,
3: или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
2: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
3: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
2: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
3: То есть, если
2: появилось.
3: Я, если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня в... Да неважно, в какое время человеку. Почему я не могу, например, спросить? И, слушай, я не отрываю от тебя от разговора, а дело важно. У тебя есть минута времени для меня?
2: Это одна из очень больных тем. Это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить: «Вы что, разводитесь?» А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
3: Если мы рассматриваем семью – муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
2: А отдых друг
3: отдых
2: от друга?
3: Отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг к другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
2: Угу.
3: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть. Потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, ну, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
2: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
3: И даже изменам. Ну, странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
2: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж
3: помните,
2: должен ей уступить и поехать.
3: Помните рекламу?
2: Выбрать компромисс какой-то.
3: На футбол или в гости к маме, да?
2: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать, но если кто-то...
3: Всегда можно договориться.
2: А если нельзя договориться?
3: Значит,
2: конечно,
3: сложные отношения
2: между
3: мужем...
2: Конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
3: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все вот, ну, вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуск как так, как желает жена, в другую часть отпуск. Так же желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
2: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
3: Можно.
2: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
3: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, может, мы говорили? Это восстановление ресурса.
2: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь,
3: ну,
2: по той же самой дороге.
3: Мы имеем в виду о работе или о доме?
2: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь,
3: позволить
2: у тебя новые связи работают.
3: Позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
2: Угу.
3: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
2: Поход.
3: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
2: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
3: Это форма недовольства собой.
2: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами и просто существуем перед Богом?
3: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Для меня

0: конечно, дома! Вызываю, отвечаете: здравствуй, это я.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: вон пойду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала спецоперации ВСУ более 1000 раз ударили по газовым сетям Белгородской области. Повреждено около 500 объектов инфраструктуры. Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности временно исполняющий обязанности губернатора посетил аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Белгород» и встретился с коллективами газовых компаний. Александр Шуваев обсудил с директором Николаем Клепиковым работу на приграничных территориях и вопросы безопасности. Осмотрел оснащение бригад, бронеавтомобили, средства противоосколочной защиты, детекторы дронов и комплексы РЭП. Вопреки сложной оперативной обстановке, регион сохраняет позиции в тройке лидеров по президентской программе догазификации. Наиболее отличившиеся специалисты были отмечены наградами. 96 ветеранов СВО и членов их семей подали заявки на проект «Время своих героев», сообщил Александр Шуваев. Среди участников третьего потока 54 ветерана и 42 члена их семей. 38 человек уже ведут бизнес, еще 58 только планируют открыть свое дело. С 21 сентября стартует тестирование, с 25 сентября – обучающие практикумы по предпринимательству. Обучение продлится до конца октября, затем участники защитят проекты. 20 победителей получат гранты по 1,5 миллиона рублей. За 2 года в проекте поучаствовали 112 человек. 36 победителей получили гранты на общую сумму более 46 миллионов рублей. 15 предпринимателей вышли на выручку свыше 1 миллион рублей, двое более 4 миллионов. 433 года исполнилось Старому Осколу, крупному промышленному и аграрному центру Белгородской области. В прошлом году металлурги отгрузили продукцию на 139 миллиардов рублей, а сельхозпроизводители на 30,6 миллиарда. В этом году прогнозируют более 33 миллиардов. Как отметил глава региона, в округе развивают медицину. Больница Святителя Луки оснащена современным оборудованием, ремонтируют детскую поликлинику номер 2. Для ветеранов и участников СВО создают единый центр поддержки. Он объединит все ключевые структуры, работающие с бойцами и их семьями. Старый Оскол продолжает развиваться в основе всех достижений, труд жителей, их преданность своему делу и искренняя любовь к своему городу, написал Шуваев. В день города он вместе с жителями возложил цветы к памятнику отцам-основателям и посетил благодарственный молебен в Александро-Невском соборе. В Белгороде завершен ремонт тоннеля на Зеленой Поляне. Специалисты уложили 514 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Глава администрации отметил, что для жителей микрорайона Крида этот тоннель особенно важен в период капремонта путепровода на Михайловском шоссе. Он служит альтернативным маршрутом объезда. Демидов поручил проработать и решение по устранению причин подтоплений. Белгородский боксер завоевал бронзу чемпионата России. Богдан Прима дошел до полуфинала, где уступил сопернику, став третьим в весе до 54 килограммов. Соревнования прошли в Саранске, в них участвовали 312 спортсменов из 62 регионов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетон на установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала спецоперации ВСУ более 1000 раз ударили по газовым сетям Белгородской области. Повреждено около 500 объектов инфраструктуры. Накануне дня работников нефтяной и газовой промышленности, временно исполняющий обязанности губернатора, посетил аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Белгород» и встретился с коллективами газовых компаний. Александр Шуваев обсудил с директором Николаем Клепиковым работу на приграничных территориях и вопросы безопасности. Осмотрел оснащение бригад, бронеавтомобиля, средства противоосколочной защиты, детекторы дронов и комплекс РЭП. Вопреки сложной оперативной обстановке, регион сохраняет позиции в тройке лидеров по президентской программе догазификации. Наиболее отличившиеся специалисты были отмечены наградами. 96 ветеранов СВО и членов их семей подали заявки на проект «Время своих героев», сообщил Александр Шуваев. Среди участников третьего потока 54 ветерана и 42 члена их семей. 38 человек уже ведут бизнес, еще 58 только планируют открыть свое дело. С 21 сентября стартует тестирование, с 25 сентября – обучающие практикумы по предпринимательству. Обучение продлится до конца октября, затем участники защитят проекты. 20 победителей получат гранты по 1,5 миллиона рублей. За 2 года в проекте поучаствовали 112 человек. 36 победителей получили гранты на общую сумму более 46 миллионов рублей. 15 предпринимателей вышли на выручку свыше 1 миллиона рублей, двое более 4 миллионов. 433 года исполнилось Старому Осколу, крупному промышленному и аграрному центру Белгородской области. В прошлом году металлурги отгрузили продукцию на 139 миллиардов рублей, а сельхозпроизводители на 30,6 миллиарда. В этом году прогнозируют более 33 миллиардов. Как отметил глава региона, в округе развивают медицину. Больница Святителя Луки оснащена современным оборудованием, ремонтируют детскую поликлинику номер 2. Для ветеранов и участников СВО создают единый центр поддержки. Он объединит все ключевые структуры, работающие с бойцами и их семьями. Старый Оскол продолжает развиваться в основе всех достижений, труд жителей, их преданность своему делу и искренняя любовь к своему городу, написал Шуваев. В день города он вместе с жителями возложил цветы к памятнику отцам-основателям и посетил благодарственный молебен в Александро-Невском соборе. В Белгороде завершен ремонт тоннеля на Зеленой Поляне. Специалисты уложили 514 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Глава администрации отметил, что для жителей микрорайона Крида этот тоннель особенно важен в период капремонта путепровода на Михайловском шоссе. Он служит альтернативным маршрутом объезда. Демидов поручил проработать и решение по устранению причин подтоплений. Белгородский боксер завоевал бронзу чемпионата России. Богдан Прима дошел до полуфинала, где уступил сопернику, став третьим в весе до 54 килограммов. Соревнования прошли в Саранске, в них участвовали 312 спортсменов из 62 регионов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Анатолий Сафронов. Шумел сурово Брянский лес. Шумел сурово Брянский лес. Спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли на битву партизаны. Тропою тайной меж берез спешили дебрями густыми, и каждый за плечами нес винтовку с пулями литыми. В лесах врагам спасения нет, летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Громи захватчиков, ребята!» Шумел сурово Брянский лес, спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала спецоперации ВСУ более 1000 раз ударили по газовым сетям Белгородской области. Повреждено около 500 объектов инфраструктуры. Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности временно исполняющий обязанности губернатора посетил аварийно-диспетчерскую службу «Газпром газораспределение Белгород» и встретился с коллективами газовых компаний. Александр Шуваев обсудил с директором Николаем Клепиковым работу на приграничных территориях и вопросы безопасности. Осмотрел оснащение бригад, бронеавтомобиля, средства противоосколочной защиты, детекторы дронов и комплекс РЭП. Вопреки сложной оперативной обстановке, регион сохраняет позиции в тройке лидеров по президентской программе догазификации. Наиболее отличившиеся специалисты были отмечены наградами. 96 ветеранов СВО и членов их семей подали заявки на проект «Время своих героев», сообщил Александр Шуваев. Среди участников третьего потока 54 ветерана и 42 члена их семей. 38 человек уже ведут бизнес, еще 58 только планируют открыть свое дело. С 21 сентября стартует тестирование, с 25 сентября – обучающие практикумы по предпринимательству. Обучение продлится до конца октября, затем участники защитят проекты. 20 победителей получат гранты по 1,5 миллиона рублей. За 2 года в проекте поучаствовали 112 человек. 36 победителей получили гранты на общую сумму более 46 миллионов рублей. 15 предпринимателей вышли на выручку свыше 1 миллион рублей, двое более 4 миллионов. 433 года исполнилось Старому Осколу, крупному промышленному и аграрному центру Белгородской области. В прошлом году металлурги отгрузили продукцию на 139 миллиардов рублей, а сельхозпроизводители на 30,6 миллиарда. В этом году прогнозируют более 33 миллиардов. Как отметил глава региона, в округе развивают медицину. Больница Святителя Луки оснащена современным оборудованием, ремонтируют детскую поликлинику номер 2. Для ветеранов и участников СВО создают единый центр поддержки. Он объединит все ключевые структуры, работающие с бойцами и их семьями. Старый Оскол продолжает развиваться в основе всех достижений, труд жителей, их преданность своему делу и искренняя любовь к своему городу, написал Шуваев. В день города он вместе с жителями возложил цветы к памятнику отцам-основателям и посетил благодарственный молебен в Александро-Невском соборе. В Белгороде завершен ремонт тоннеля на Зеленой Поляне. Специалисты уложили 514 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Глава администрации отметил, что для жителей микрорайона Крида этот тоннель особенно важен в период капремонта путепровода на Михайловском шоссе. Он служит альтернативным маршрутом объезда. Демидов поручил проработать и решение по устранению причин подтоплений. Белгородский боксер завоевал бронзу чемпионата России. Богдан Прима дошел до полуфинала, где уступил сопернику, став 3-м в весе до 54 килограммов. Соревнования прошли в Саранске, в них участвовали 312 спортсменов из 62 регионов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в

0: Радио Z.
1: И вот стою я

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает, динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

сирена. Душу кусает снова тяжелый. Удачи, коллега,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Каждый конверт положила в пакет с носками из шерсти овечьей. И в каждый пакет написала: «Привет, внучок мой, до радостной встречи. Я жду возвращения тебя из страны, которая стала нацистской. И по окончании этой войны налью тебе чая с ириской». И в каждый конверт положила она иконку Николы Святого. Такой уж порядок, такой тут обряд с молитвой сугубо особой. У бабушки Вали 200 семей. И в каждой старушка любима приносит цветы ей серьезный Андрей, печенье отзывчивый Дима. Сергей накрывает обеденный стол на целых 200 тарелок. И бабушке Вале несет котелок, чтоб тоже старушка поела. Ей в горло кусок уже не идет. Какой тут обед, право слово! Когда возвратились 200 внучат, и все, слава Богу, здоровы. И тихо молитву читает она, и крестится тонкой рукою. Спаси вас, сынки, милосердный Господь. Спаси вас, заступник героя.

0: навсегда.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. В актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 17 округам. Противник совершил 6 обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 132 беспилотника. В Борисовском и Шебекинском округах погибли 3 мирных жителя. Приносим искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 7 человек. В Белгороде на Белой горе открылся храм Всемилостивого Спаса, посвященный освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Храм высотой 23 метра виден из любой точки города. Строительство началось в 2022 году с обновления креста памятника, а в 2025 осветили кресты и купола. Александр Шуваев поблагодарил участников проекта. «Храм – живая память, воплощенная в камне, маяк веры, напоминающий каждому о подвиге предков и непобедимой силе духа. Благодарю всех, кто вложил силы, средства и душу в это дело», – сказал глава региона. За месяц бойцы «Барс Белгород» восстановили 46 вышек в Белгородском приграничье. За этот же период добровольцы наладили водоснабжение в 9 округах и отремонтировали 8 служебных автомобилей. Кроме того, подразделение предотвратило атаки 11 дронов и 2 беспилотников на инфраструктуру. Мобильные передвижные комплексы «Поезда здоровья» после прохождения технического обслуживания вновь начинают свою работу. С 7 сентября они будут курсировать в отдаленных населенных пунктах Белгородской области. Это дает возможность жителям сельских территорий получить консультации квалифицированных специалистов и пройти необходимое обследование. Работа мобильных комплексов способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Руководитель региона разместил на своих официальных страницах подробную информацию с графиком выездов. В Белгороде ремонт подземного перехода у «Энергомаша» выполнен на 80%. Специалисты уже обновили гидроизоляционный контур перекрытий, смонтировали дренажную систему, усилили несущие колонны и полностью заменили инженерные коммуникации. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

свет столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: все забудьте про меня!
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
4: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний.

0: И чтоб за нами не сжигали жжёный мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря. Чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
1: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты зайдешь в любую хату, ты заглянешь в дом любой. Всем, чем рады и богаты, мы поделимся с тобой. Потому что в наше время, в дни войны, в суровый год, дверь открыта перед всеми, кто воюет за народ. Кто своей солдатской кровью орошает корни трав у родного Приднестровья, у донецких переправ. Никакое расстояние между нами в этот час оторвать не в состоянии, разлучить не в силах нас. Ты готовил пушки к бою, ты закапывался в снег. В Сталинграде был с тобою каждый русский человек. Ты сражался под Ростовом и в лишениях, и в борьбе. Вся Россия добрым словом говорила о тебе. Ты вступил на Украину, принимая грудью бой. Шла, как мать идет за сыном. Вся Россия за тобой. Сколько варежек связали в городах и на селе. Сколько валенок сваляли, только был бы ты в тепле. Сколько скупленных годами трудовых своих рублей люди честные отдали, только стал бы ты сильней. Землю эту, нивы эти, всей душой своей любя, как бы жили мы на свете, если б не было тебя.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Тя

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. В актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ-138 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 17 округам. Противник совершил 6 обстрелов с применением артиллерии и реактивной системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 132 беспилотника. В Борисовском и Шебекинском округах погибли 3 мирных жителя. Приносим искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 7 человек. В Белгороде на Белой горе открылся храм Всемилостивого Спаса, посвященный освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Храм высотой 23 метра виден из любой точки города. Строительство началось в 2022 году с обновления креста памятника, а в 2025 осветили кресты и купола. Александр Шуваев поблагодарил участников проекта. Храм – живая память, воплощенная в камне, маяк веры, напоминающий каждому о подвиге предков и непобедимой силе духа. «Благодарю всех, кто вложил силы, средства и душу в это дело», – сказал глава региона. За месяц бойцы «Барс Белгород» восстановили 46 вышек в Белгородском приграничье. За этот же период добровольцы наладили водоснабжение в 9 округах и отремонтировали 8 служебных автомобилей. Кроме того, подразделение предотвратило атаки 11 дронов и 2 беспилотников на инфраструктуру. Мобильные передвижные комплексы «Поезда здоровья» после прохождения технического обслуживания вновь начинают свою работу. С 7 сентября они будут курсировать в отдаленных населенных пунктах Белгородской области. Это дает возможность жителям сельских территорий получить консультации квалифицированных специалистов и пройти необходимое обследование. Работа мобильных комплексов способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Руководитель региона разместил на своих официальных страницах подробную информацию с графиком выездов. В Белгороде ремонт подземного перехода у «Энергомаша» выполнен на 80%. Специалисты уже обновили гидроизоляционный контур перекрытий, смонтировали дренажную систему, усилили несущие колонны и полностью заменили инженерные коммуникации. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет

0: Летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
10: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонной установке. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Радио З.
1: Дышит тихо, усталое черное море.

0: Керчь.
1: Геннадий Тимофеевич, начнем с оперативной обстановки на ЛБС. Не могу не уточнить, официальные сводки, взята Боровая.

0: замедлиться даже в шезлонге, почему мы не умеем тормозить?
1: Я бы сказал, что не совсем уместно слово «не умеем», а, наверное, правильно сказать «не хотим». Мы не хотим останавливаться в том ритме, который мы сами себе избрали.
0: А может, не можем все же?
1: Либо не можем, либо не хотим. Потому что человек всегда сделает то, что он захочет. Если человек захочет сделать себе отдых такой, который будет его восстановлением для него, то он его себе сделает. То есть мы всегда выбираем себе тот формат, который мы желаем. Вопрос другой. А почему мы желаем именно этот формат?
0: Угу. А вот отдохнуть головой. То есть отпустить все мысли, переключить свое внимание.
1: Ну, смотрите, давайте с вами скажем так. Будем разделять несколько понятий. Первое – это отдохнуть. Второе – это остановиться.
0: Хорошо.
1: Если мы говорим об остановлении, то есть в том ритме жизни, в котором мы находимся, то для каждого человека, особенно для христианина, молитва – это то время, когда мы останавливаемся в той суете, в которой мы постоянно находимся. Если мы говорим об отдыхе, о том, чтобы дать некоторую возможность разгрузить свой мозг, то есть замечательный совет о том, что чтобы разгрузить свой мозг, нужно нагрузить свое тело.
0: Угу.
1: И то тогда разрушается мозг.
0: Совершенно противоположная деятельность должна быть. Вот кто как раз наоборот нагружает свое тело, тот должен заняться чем-то интеллектуальным.
1: Да.
0: То есть смена деятельности. Ну и плюс, наверное, творчество, мне хочется
1: сказать. Смена деятельности именно вот в том формате, если человек работает физически, ему необходимо время, когда он может физически не работать, физически отдохнуть, но тем самым занять свою голову чем-то.
0: Все-таки вы сказали, что человек, если не может отдохнуть, значит, он не хочет. Но есть еще и вопрос в том, что действительно люди не могут отдохнуть, потому что они боятся вот остановки этой. И когда происходит она, ну, когда человек начинает отдыхать, он как бы начинает сам себя подгонять, что вот что ты разленился, вставай, давай, делай что-нибудь и хорошо тратить время. Вот почему мы так боимся пустоты в расписании? Это грех суеты?
1: Потому что в нашей душе как раз таки вот находится та пустота, которую вы сказали. Когда мы останавливаемся, мы начинаем ценить и смотреть на себя настоящего. Когда мы находимся в суете, мы бежим, мы постоянно видим вперед, и мы оцениваем себя уже не на данную минуту, а оцениваем себя уже на перспективу. И иногда просто себя забываем. А когда мы останавливаемся, мы, соответственно, начинаем смотреть, что действительно вокруг нас. Обратили внимание, что всплеск разводов был на момент, когда в ковидное время посадили всех в дома.
0: Закрыли всех дома.
1: Да, и люди увидели друг друга. Когда человек останавливается, он начинает смотреть на себя, какой он настоящий. Он начинает смотреть на своих детей, на свою супругу, там, тестя, тещу. Но самое главное, на себя самого. И человек приходит к мысли о том, что я сам себе не нравлюсь. И начинает вот от этого одиночества уходить. Куда? Либо вот по тем экскурсиям, по которым вы сказали, либо отдых all inclusive, когда человек уже 10 дней отдыха проходит в том формате, что он не помнит все эти 10 дней.
0: Угу. А как, вот, кстати, отличить здоровое желание новых впечатлений от невротической гонки? Где та грань, когда вот турист превращается в спринтера, бегущего по волнам?
1: Наверное, вопрос интереса. Нравится ли мне это? То есть, смотрите, тут вопрос очень тонкий на самом деле, на который мы не сможем ответить за всех.
0: Ну точно,
1: человек каждый сам для себя отвечает.
0: Ответил сам себе.
1: Сам себе.
0: Да.
1: Мне это зачем?
0: Ну, чтобы...
1: С какой целью?
0: Жизнь увидеть, много повидать, получить.
1: Человек поехал, например, в другую страну для того, чтобы посмотреть на какие-нибудь шикарные водопады или еще что-нибудь. А цель какая? Испытать новые эмоции, похвастаться перед друзьями, что я там был, пофотографироваться. Как сейчас часто можно заметить, когда человек только приходит в любое красивое место, он не наслаждается этим местом. Он сразу достает фотоаппарат, ну, телефон, простите, и начинает фотографировать себя на этом месте. Цель отдыха какая? Похвастаться перед друзьями, потому что модно ездить на острова или модно ездить на какие-то особые курорты. Или цель какая? Получить дополнительные эмоции? Или побыть в одиночестве? Или задуматься о себе? Или. Мы должны для себя отдавать отчет. С какой целью мы едем туда, куда мы собрались? Цель какая? И ответить себе честно на этот вопрос. Человек может, допустим, уехать в отпуск из нашего региона для того, чтобы какое-то время находиться, ну, в относительной безопасности.
0: Да.
1: Имеет место быть? Да, имеет место быть. Если человек хочет уехать для того, чтобы...

0: чтобы, простите, злоупотребить алкогольными напитками и потом вернуться через неделю или 10 дней с жуткой интоксикацией, и потом ему еще неделю нужно для того, чтобы восстановиться после отпуска, то давайте быть честным, это не был отдых.
1: Но человек тем самым старается заглушить свое сознание, самосознание, отключить его, чтобы немножко отдохнуть от самого себя.
0: Да, почему? Потому что сам себя раздражает.
1: Да, а вот, кстати, а если...
0: Он уходит от трудоголизма в алкоголизм. И оно вот благополучно, любые эти голизмы так благополучно и перемешивают.
1: А почему происходит так, что люди, возвращаясь после отпуска, становятся очень раздраженными? Что происходит вот с нами, когда у нас кончается режим удовольствия?
0: Ну, мы привыкаем, наверное, отдыхать, нам не хочется возвращаться в трудовые будни, но, наверное, все-таки можно себе сказать, знаете как, что нужно суметь построить свой рабочий график так, чтобы уметь отдыхать в течение года.
1: А как бы вы посоветовали людям отдыхать вне отпуска? То есть в течение года, в течение дня, в течение месяца и так далее?
0: Как минимум находить время для себя. Каждый человек, он что-то любит. Вот есть такое слово, сейчас модное слово, слово, которое называется ресурс.
1: Угу.
0: Вот мы каким-то образом свой ресурс восстанавливаем. У каждого человека есть свои способы восстановления ресурса. Для кого-то это спортзал, для кого-то это чтение книги, для кого-то это сон, причем сон более чем необходимый. Для кого-то это вода, плавание, для кого-то это прогулки, для кого-то это нахождение на берегу реки с удочкой и другими принадлежностями. И вот как-то человек восстанавливает свой ресурс. И, соответственно, если мы понимаем, что наш ресурс на исходе, то необходимо найти время для того, чтобы делить время внимания себе. Даже элементарно. В течение рабочего дня выбежать с работы, взять в руки любимую книгу, остановиться на 15-20 минут с чашкой кофе, на лавочке почитать книгу, вы уже восстановитесь чуть-чуть. Может зайти, он устал, ему накипело, он может зайти в пустой храм, который открыт, сесть на лавочку и спокойненько посидеть. Просто посидеть, с Богом поговорить. Поэтому психологи советуют разные способы. И дышать, и умываться, и дыхательные, я уже сказал, упражнения. Но необходимо понять, а что восстанавливает мой ресурс. И я вам открою очень большой секрет. Очень многие не знают, что восстанавливает их ресурс.
1: Совершенно с вами согласна.
0: А я не знаю, что мне надо.
1: Я перед вами такой человек.
0: То есть необходимо пробовать. Необходимо пробовать. Пробовать, что же все-таки мой ресурс восстанавливает. Это есть потрясающий способ восстановления и такого, позволю себе сказать, перерождения, такого внутреннего, дневного перерождения,
1: да,
0: пускай же скажем так. Это святой источник.
1: То есть окунуться?
0: Да, погрузиться в святой источник. Вода, температура которой там плюс 6, 5, 6, 7
1: градусов. Но неподготовленным людям, наверное, сложно же на это сделать.
0: Нет, абсолютно не сложно.
1: Ну хорошо, взяли.
0: То есть человек пришел, помолился, если человек верующий, помолился перед Богом, перекрестился и погрузился с головой 3 раза, погрузился в источник. Но если, опять же, позволяет здоровье.
1: Да.
0: Мы сейчас не говорим о людях пожилых,
1: да,
0: о людях, у которых больное сердце,
1: да,
0: или еще что-то. Но поверьте, когда человек выходит из холодной воды, он не заболеет, с ним ничего не произойдет. Он выходит, он потрясающе себя чувствует.
1: Вот знаете, тема личных границ очень часто обсуждается. Вот она, наверное, потому и обсуждается, что мы настолько зашли за границы уже друг друга, что нам теперь приходится их снова устанавливать.
0: Мы не зашли за границы друг друга, мы слишком много расширили своих.
1: Видимо, да. Ну и возможности для расширения.
0: То есть если мне надо, то другой человек просто обязан сделать так, как надо мне. Почему-то я так думаю. Я же не задумываюсь о том, что звоня неважно, в какое время человеку, почему я не могу, например, спросить, слушай, я не отрываю тебя от разговора, а дел важно. Вот есть минута времени для меня?
1: Это одна из очень больных тем, это отдых порознь. Вот муж уехал в горы с друзьями, жена уехала с подругой на море, или муж на рыбалку, а жена в санатории, а окружающие подозрительно начинают говорить, вы что, разводитесь? А, в общем-то, сами супруги чувствуют, что поехать вместе – это снова рутина, это снова там усталость, ссоры, отдохнуть, значит, соскучиться, вот, вернуться с новыми силами, вздохнуть и, как говорится, даже обменяться потом впечатлениями, эмоциями. Это нормально?
0: Если мы рассматриваем семью, муж, жена, дети, мне кажется, что отдых отдельно от детей имеет место быть.
1: А отдых друг от друга?
0: Отдых отдельно супругов друг от друга, наверное, это их личное решение. Мне кажется, что если есть взаимопонимание и любовь у них друг другу, то, наверное, они захотят быть вместе. Потому что зачастую уделить внимание муж жене, жена мужу при наличии детей достаточно сложно. А отдых супругов вдвоем – это вроде как воспоминание такого второго, третьего, четвертого медового месяца. Если мы же говорим о том, что супруги друг другу надоели и хотят друг от друга отдохнуть, тогда уже, наверное, вопрос очень открытый. Бывают отдыхи совсем такие кардинальные, да?
1: Угу.
0: Например, муж любит какой-нибудь такой отдых экстремальный, а его бедная жена чисто физически не может его выдержать. В данном случае, может быть, это и имеет место быть, потому что для нее поход в тайгу или взбирание на Эверест будет, мягко говоря, пограничным состоянием между жизнью и смертью. Поэтому, ну, мне кажется, что супругам хорошо было бы отдыхать вдвоем.
1: То есть вы считаете, что в этом есть определенный риск, что раздельный отдых приведет к охлаждению или изменам даже?
0: И даже изменам. Ну, странно, да, будет, если муж родную жену отпустил одну куда-нибудь на море в Турцию. Если это отдых где-то вне дома, то мужчина, как глава семьи, должен позаботиться о том, чтобы та рутина, та бытовая жизнь, которая есть дома, не беспокоила жену на том отдыхе, на который, в котором мужчина запланировал. То есть мужчина, как глава семьи, должен свою семью отдохнуть, так скажем.
1: Когда муж вот хочет отдохнуть, а жена не очень хочет туда, кто должен уступать? Ну, то есть муж должен ей уступить и поехать.
0: Помните рекламу?
1: Выбрать компромисс какой-то.
0: На футбол или в гости к маме, да?
1: Да, да, да. Ну, вот как поступить? Уступать нужно, что-то компромиссное выбирать. Но если кто-то...
0: Всегда можно договориться.
1: А если нельзя договориться?
0: Значит,
1: конечно, договориться, это значит, кто-то должен уступить.
0: Значит, сложные отношения между мужем и женой. Почему нельзя сказать, что все, ну, вот отпуск можно поделить на две части? В одну часть отпуска так, как желает жена, в другую часть отпуск. Пускай так желает муж. Если у нас есть любовь к другому человеку, то всегда есть компромисс. То, к какому мы можем прийти. Тебе хочется горы, а тебе море? Давай выберем горы у моря.
1: Отдых без путевки. Как пережить лето в городе и не возненавидеть жизнь? Что делать, если отпуск не удался, потому что денег нет и приходится быть там, где ты есть? Поехать никуда невозможно. Можно ли отдохнуть, не уезжая?
0: Можно.
1: Или все-таки смена обстановки только позволяет нам выдохнуть?
0: Смена обстановки, конечно же, позволяет. Но и отсутствие возможности куда-то уехать тоже дает возможность человеку отдохнуть. Что такое отдых, мы с вами говорили? Это восстановление ресурса.
1: Но то когда есть... все одно и то же, и у тебя привычные бытовые механизмы, инструменты и приемы, и шаги, то есть привычные, скажем так, тебе уже, ты как робот, по тем же самым рельсам ходишь,
0: по той же самой дороге. Имею в виду о работе или о доме?
1: Вообще, в целом, ты когда находишься там, где ты находишься, у тебя все одно и то же. Когда ты выезжаешь, у тебя новые нейронные связи работают.
0: Позволить себе ровно то, что не позволял в течение года в этом же самом месте.
1: Угу.
0: Вот человек, допустим, в течение года не позволял себе покататься на роликах или на велосипеде, или выехать куда-то в лес, какую-нибудь базу отдыха.
1: Поход.
0: Пойти в поход по месту где-то здесь рядом. Или устроить себе маленькое такое паломничество или экскурсию по святыням Белгородской области. Отдых – это не только смена картинки, это смена мышления, смена поведения. То есть нужно как-то выйти из того состояния, можно сказать, беготни и суеты. Что-то успеть, что-то вот, а если я не сделаю это, то будет по-другому или не так.
1: Вот мне хочется про суету спросить еще раз. Это форма гордыни? То есть определенное желание все время контролировать?
0: Это форма недовольства собой.
1: А можно сказать, что отдых – это то время, когда мы перестаем доказывать свою ценность делами, просто существуем перед Богом?
0: Да, в принципе, это вся жизнь так быть должна. Можно сказать, что отдых – это то, когда мы наполняемся чем-то прекрасным, церковь называется благодатью Божией, набираемся сил для того, чтобы нам хватило возможности в течение оставшегося времени до следующего отпуска оставаться добрым, спокойным, счастливым человеком.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Стивен Уиткоф назвал переговоры по Украине содержательными и подчеркнул, что они с Кушнером воодушевлены их ходом. Американская делегация надеется, что в урегулировании удастся добиться прогресса, передает Рейтер. Для Трампа очень важно возобновить диалог между Россией и Украиной при участии США, добавил он. Во время визита в Россию американская делегация услышала новые идеи по урегулированию. Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткофом и Кушнером. Она длилась около 3 часов. Визит Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Точные даты визита пока не называются. На минувшей неделе Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудил с армянским премьером необходимость референдума по членству Армении в ЕАЭС или вступлению в Евросоюз. Позднее председатель армянского правительства рассказал, что Москва и Ереван на полях саммита ШОС договорились об инвентаризации двусторонних отношений. Он пояснил, что в рамках этого процесса страны хотят понять, что означают армяно-российские отношения на практике и какие у них есть подглавы. Владельцев предприятий критической инфраструктуры заранее предупредят, если их бизнесу будет грозить внешнее управление. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Такая мера может применяться, если собственники недостаточно защищают объекты или слишком медленно восстанавливают их после повреждений. Однако сначала власти намерены предупреждать бизнес и пытаться решить проблему без крайних мер. По словам Мантурова, внешнее управление возможно только в случае неоднократного и сознательного игнорирования требований властей. Список предприятий, к которым уже есть вопросы, сформирован, но раскрывать его не будут из соображений безопасности. В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. Одна из основных целей реформы – сократить существенные различия в оплате труда между регионами и повысить привлекательность работы в государственной системе здравоохранения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: быстрее.
1: На связи, чувак.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Стивен Новиков назвал переговоры по Украине содержательными и подчеркнул, что они с Кушнером воодушевлены их ходом. Американская делегация надеется, что в урегулировании удастся добиться прогресса, передает Рейтер. Для Трампа очень важно возобновить диалог между Россией и Украиной при участии США, добавил он. Во время визита в Россию американская делегация услышала новые идеи по урегулированию. Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уитковым и Кушнером. Она длилась около 3 часов. Визит Никола Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Точные даты визита пока не называются. На минувшей неделе Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудил с армянским премьером необходимость референдума по членству Армении в ЕАЭС или вступлению в Евросоюз. Позднее председатель армянского правительства рассказал, что Москва и Ереван на полях саммита ШОС договорились об инвентаризации двусторонних отношений. Он пояснил, что в рамках этого процесса страны хотят понять, что означают армяно-российские отношения на практике и какие у них есть подглавы. Владельцев предприятий критической инфраструктуры заранее предупредят, если их бизнесу будет грозить внешнее управление. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Такая мера может применяться, если собственники недостаточно защищают объекты или слишком медленно восстанавливают их после повреждений. Однако сначала власти намерены предупреждать бизнес и пытаться решить проблему без крайних мер. По словам Мантурова, внешнее управление возможно только в случае неоднократного и сознательного игнорирования требований властей. Список предприятий, к которым уже есть вопросы, сформирован, но раскрывать его не будут из соображений безопасности. В России к концу 2026 года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года. Одна из основных целей реформы – сократить существенные различия в оплате труда между регионами и повысить привлекательность работы в государственной системе здравоохранения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов. 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
11: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. При ударах ВСУ в Грайвране погиб мирный житель, еще один ранен. При детонации дрона мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. У женщины осколочные ранения бедра. В Белгородском округе в селе Красный Октябрь дрон атаковал газель на территории предприятия. Мужчина получил осколочные ранения. Искренние соболезнования близким погибшего. Руководитель области сообщил, что 750 школьников из Белгорода, Белгородского, Алексеевского, Новоскольского, Губкинского, Грайворонского и Равенского округов отправились в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. По словам Александра Шуваева, благодаря федеральной поддержке на данный момент уже отдохнули или продолжают отдыхать около 10 тысяч детей. В Белгородской области завершился прием заявок на региональный этап второй национальной премии «Человек труда». Премия учреждена в поддержку нацпроекта «Кадры». Ее цель – укрепить престиж рабочих и инженерных профессий, популяризовать трудовые достижения, поддержать лучших представителей реального сектора экономики. Всего на конкурс поступило 88 заявок по 6 номинациям. Технологический лидер, лучший наставник, молодой специалист, семейные трудовые династии, совет ветеранов – трудовое и патриотическое воспитание. Оргкомитет проводит отбор и оценку поданных заявок. По итогам будут определены победители регионального этапа, трое из которых представят регион на федеральном уровне. Валентин Демидов сообщил о ходе тушения возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Белгороде. Происшествие было зафиксировано сегодня в 3:55. Площадь активного горения составила 110 квадратных метров. Пожарные расчеты и спецтехника оперативно приведены в готовность. К тушению привлечены 11 единиц техники и 21 человек личного состава, рассказал глава администрации. Ликвидация активного очага возгорания продолжается. В Белгороде в рамках 10-го регионального книжного фестиваля «Белогорье-2026» провели творческие встречи. В филармонии московский актер Валерий Шейман представил моноспектакль по произведениям Александра Пушкина. В Центре народного творчества выступил народный артист Дмитрий Певцов. Он исполнил любимые песни и пообщался со зрителями. Волейбольный клуб «Белогорье» взял бронзу спартакиады народов России. В напряженном матче за третье место волейболисты обыграли петербургский «Зенит» со счетом 3-2. Капитан Павел Тетюхин стал лучшим бомбардиром матча, набрав 25 очков. Это первые медали Белгородской области на спартакиаде в командном виде спорта. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Новых побед!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. При ударах ВСУ в Грайвране погиб мирный житель, еще один ранен. При детонации дрона мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. У женщины осколочные ранения бедра. В Белгородском округе в селе Красный Октябрь дрон атаковал газель на территории предприятия. Мужчина получил осколочное ранение. Искренние соболезнования близким погибшего. Руководитель области сообщил, что 750 школьников из Белгорода, Белгородского, Алексеевского, Новоскольского, Губкинского, Грайворонского и Равенского округов отправились в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. По словам Александра Шуваева, благодаря федеральной поддержке на данный момент уже отдохнули или продолжают отдыхать около 10 тысяч детей. В Белгородской области завершился прием заявок на региональный этап второй национальной премии «Человек труда». Премия учреждена в поддержку нацпроекта «Кадры». Ее цель – укрепить престиж рабочих и инженерных профессий, популяризовать трудовые достижения, поддержать лучших представителей реального сектора экономики. Всего на конкурс поступило 88 заявок по 6 номинациям. Технологический лидер, лучший наставник, молодой специалист, семейные трудовые династии, совет ветеранов – трудовое и патриотическое воспитание. Оргкомитет проводит отбор и оценку поданных заявок. По итогам будут определены победители регионального этапа, трое из которых представят регион на федеральном уровне. Валентин Демидов сообщил о ходе тушения возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Белгороде. Происшествие было зафиксировано сегодня в 3:55. Площадь активного горения составила 110 квадратных метров. Пожарные расчеты и спецтехника оперативно приведены в готовность. К тушению привлечены 11 единиц техники и 21 человек личного состава, рассказал глава администрации. Ликвидация активного очага возгорания продолжается. В Белгороде в рамках 10-го регионального книжного фестиваля «Белогорье-2026» провели творческие встречи. В филармонии московский актер Валерий Шейман представил моноспектакль по произведениям Александра Пушкина. В Центре народного творчества выступил народный артист Дмитрий Певцов. Он исполнил любимые песни и пообщался со зрителями. Волейбольный клуб «Белогорье» взял бронзу спартакиады народов России. В напряженном матче за третье место волейболисты обыграли петербургский «Зенит» со счетом 3-2. Капитан Павел Тетюхин стал лучшим бомбардиром матча, набрав 25 очков. Это первые медали Белгородской области на спартакиаде в командном виде спорта. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Новых побед!
5: Время ваших песен. На Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
3: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Время ваших песен на радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Время ваших песен на радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшуюся встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. Песков отметил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате «Россия, США и Украина», но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. В России намерены комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 июня 2027 года подготовить соответствующее предложение. Кабмин при модернизации мер поддержки для семей учтет поручение Путина в части расширения льгот в зависимости от числа детей и прогрессии мат-капитала. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Как сообщает миграционная служба ведомства, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Решение, выходить на связь или нет, он принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови, сообщили в Минздраве. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, которая станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донора, добровольного согласия и разрешение на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде с использованием электронной подписи. Значительные корректировки ждут и правила хранения документации. Минпросвещение почти завершило создание единой системы профориентации в российских школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В нее входят специальные занятия «Россия. Мои горизонты» для учеников 6-11 классов, а также экскурсии на предприятия в колледжи и вузы. С этого учебного года в программе усилили региональную часть. От 8 до 17 занятий из 34 будут посвящены местному рынку труда, востребованным профессиям и крупнейшим работодателям конкретного региона. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
10: Щедрые цены в нашем Доброцене.
11: Крышка винтовая 50 штук 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов 469 рублей.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
13: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио Z.
2: Командовать парадом будем мы.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем кобры устать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке глаза. «Чулочки тоже». И в смятении эсэсовец объят. Рука сама с собой в волненье вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятении смутно произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и эта маленькая

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин подписал указ о награждении 7 белгородцев госнаградами. Медаль за спасение погибавших вручили фельдшеру Шебекинской подстанции скорой помощи Наталье Романенко и стрелку «Орлана» Денису Алпееву. Посмертно медаль присвоили водителю комплексного центра социального обслуживания населения Грайворонского округа Георгию Касаеву. Медалью за храбрость отметили электромонтера Староскольских электрических сетей филиала компании «Россетицентр Белгородэнерго» Алексея Пугачева. Медалью за труды по сельскому хозяйству наградили директора предприятия «Агротехгарант» Алексеевский из села Глуховка Владимира Смурыгина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили трактористу-машинисту компании «Михайловская» Николаю Костомахе и слесарю-ремонтнику «Русагро Белгород» Евгению Рязанцеву. На этой неделе Белгородская область принимает первый тур заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года. Право провести главное педагогическое событие страны регион получил благодаря победе в прошлом году учителя китайского языка гимназии номер 22 Белгорода Дмитрия Баланчукова. Ждем финалистов, а также членов жюри и организаторов, сообщил Александр Шуваев. Белгородчину на конкурсе представит учитель математики школы номер 3 города строителей Яковлевского округа Андрей Дронов. В регионе проверят финансирование и качество школьного питания. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил министру образования Андрею Мелехину отдельно разобраться с проблемами, которые возникают при организации питания в школах. По словам главы региона, средства на питание детей предусмотрены во всех муниципальных бюджетах. Необходимо усилить контроль за соблюдением образовательными организациями федеральных требований и стандартов качества. Александр Шуваев поручил министру лично рассмотреть каждый проблемный случай. Качество и стабильность питания – это здоровье детей и доверие родителей, отметил он. Глава региона рассказал о победе белгородских команд в финале игры «Зорница 2-0». Команда «Воин-спасатель» из Белгорода вошла в пятерку сильнейших среди 86 команд из регионов России и Абхазии. Александр Шуваев отметил индивидуальные достижения ребят. Медики Дарья Ярковая и Егор Еременко, связист Богдан Никулин стали лучшими в своих дисциплинах. На следующей неделе в борьбу вступят еще две белгородские команды – «Засосна-Сокол» Красногвардейский округ в средней возрастной категории и «Стальной рубеж» Белгородский правоохранительный колледж в специальной возрастной категории. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Песен еще не написано.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Любой попыткой контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшуюся встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. Песков отметил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате «Россия, США и Украина», но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. В России намерены комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам до 1 июня 2027 года подготовить соответствующее предложение. Кабмин при модернизации мер поддержки для семей учтет поручение Путина в части расширения льгот в зависимости от числа детей и прогрессии мат-капитала. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Как сообщает миграционная служба ведомства, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Решение, выходить на связь или нет, он принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. С 2027 года в России начнут действовать новые требования к донорам крови, сообщили в Минздраве. Этот документ предусматривает введение экспресс-диагностики на маркеры инфекций, передающихся через кровь, которая станет допустимой перед самой первой процедурой сдачи. Помимо этого, оформление всех необходимых для сдачи крови бумаг, анкеты донора, добровольного согласия и разрешение на обработку личных данных разрешат проводить в цифровом виде с использованием электронной подписи. Значительные корректировки ждут и правила хранения документации. Минпросвещение почти завершило создание единой системы профориентации в российских школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В нее входят специальные занятия «Россия. Мои горизонты» для учеников 6-11 классов, а также экскурсии на предприятия в колледжи и вузы. С этого учебного года в программе усилили региональную часть. От 8 до 17 занятий из 34 будут посвящены местному рынку труда, востребованным профессиям и крупнейшим работодателям конкретного региона. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: полоса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, много изменений на Харьковском фронте за минувшую неделю. Давайте по порядку. Взята Казачья Лопань.
2: Да, кстати, несмотря на то, что средства массовой информации Украины всячески пытаются внести сумятицу в информационную повестку, говоря о том, что казачка по-прежнему находится под контролями ВСУ. Но одновременно с этим украинские блогеры и волонтеры признают тот факт, что казачка находится уже под контролем подразделений группировки войск «Север». Казачья Лопань, поселок городского типа, в чем его важность. Сейчас в условиях ведения современных форм, методов, способов боевых действий, взятие казачки – это возможность наших подразделений выйти уже на оперативный простор. Оперативный простор – это чисто военная терминология, которая говорит о том, что управление войсками, взаимодействие войсками противника утеряно, мы закрепились на территории Казачья Лопань, и самое главное, я скажу, одно из решающих значений – это полностью перерезание узловых артерий, это дороги, в том числе и железнодорожная ветка, которая проходит мимо Казачьей Лопань в сторону Харькова. Мы уже это держим под контролем. Другое дело, что противник, опять же, используя мелкие населенные пункты вокруг Казачьей Лопани, которые преимущественно расположены вдоль этих автомобильных шоссейных дорог, узловых вот этих всех коммуникаций, которые соединяют важные транспортные артерии Золочь,

0: пушки, которая позволяет дальность стрельбы наносить уже прицельные удары не только по слотино, но и по направлению к важной тыловой базе противника на этом участке фронта Дергачи.
1: Геннадий Тимофеевич, еще одно значимое изменение рисунка ЛБС наши замкнули, так называемый Волчанский котел.
0: Да, это уже свершившийся факт. Тут есть какие особенности. Я бы больше акцентировал внимание на Великобурлукский выступ. Великий Бурлук – районный центр Харьковской области, где сейчас, на данный момент, находится очень сильный узел обороны противника. А Волчанский котел, как мы его называем, это произошло окружение на участке в районе Белого колодца по направлению к Великому Бурлуку. Сам Великий Бурлук еще находится, естественно, в зоне украинской армии. Они его по-прежнему укрепляют. Более того, все подступы сейчас дистанционно минируют. Опять же, обращая в первую очередь внимание на вот эти шоссейные автомобильные дороги, в том числе включая и грунтовки, и лесные. По поступающей информации, по моим сведениям, в этом котле находится порядка 2000 военнослужащих украинской армии. Для сравнения, штатная структура бригады украинской – это 3000. Там, по оперативным и по сведениям разведки, находилось порядка минимум двух бригад ВСУ плюс батальон сил специальных операций, а также целый отряд пограничников. То есть это довольно внушительные силы. Сейчас где-то 2000, значит, остаются там какие-то мелкие подразделения из состава этих бригад, батальона и погранотряда. Не случайно противник буквально каждый день предпринимает попытки вытащить своих сослуживцев из этого котла. Порядка 2-3 штурмовых боевых групп противника туда постоянно направляются. Опять же, интересный очень нюанс. В основном они сейчас состоят, основной костяк этих боевых групп, это бывшие заключенные. Более того, уже бывшие заключенные, они возглавляют эти штурмовые группы. И наемники из Колумбии. Уже где-то даже украинские СМИ подсчитали, что за минувшее время активных боевых действий на Харьковском направлении колумбийцы потеряли порядка 700 наемников. Это, в общем-то, внушительная цифра. Но, несмотря на это, по-прежнему прибывает, вот уже по моим источникам, опять же в Харьков какие-то группы иностранных наемников. Говорить об их боеспособности я бы не стал, потому что в основном это слабо обученные бойцы. Если где-то их там и натаскивают, по времени это очень мало, неделя две, и сразу бросается на фронт. И националистические формирования, которые входят в состав вооруженных сил Украины, предпочитают отсиживаться в тылу. И поэтому вперед запускают наемников и бывших заключенных. Это уже тоже такая тенденция, которая говорит о многом. Как правило, наши уже средства поражения, а также разведывательные группы, группы спецназа в теснейшем взаимодействии с нашими операторами-дроноводами и с артиллерийскими расчетами. Как правило, все эти группы, которых бросают на деблокирование этого котла, они уже, в свою очередь, оказываются в огневых ловушках. Там их попросту уничтожают. А боевая группа — это 10-15 человек при поддержке 2-3 единиц техники. Ну, они тут используют также и квадроциклы, мотоциклы, багги, особенно на участках лесополос и в лесных массивах. Вот такая сейчас ситуация. Котел сжимается. Крышка, как говорится, это уже фигурально выражаясь, крышка котла захлопнута. Что остается делать попавшим в окружение? Ну, два пути. Или сдаваться, или они будут уничтожены. И фактически сейчас намечается, ну, я не скажу, что это там крупное масштабное сражение, но довольно-таки горячие осенние дни предстоит нам наблюдать. Я не сомневаюсь в этом в сентябре, когда наши подразделения уже минимум с трех сторон будут осуществлять блокирование и наступательные действия по срезанию Великобурлукского этого выступа. Срезав этот выступ, и здесь у нас получается выход на оперативный простор и решение оперативно-тактических задач уже в сторону Чугуева, Печенежского водохранилища, населенного пункта Печенеги, так или иначе по направлению к Харькову.
1: Геннадий Тимофеевич, еще одна важная новость прошедшей недели – это посреднические переговоры со стороны соратников Трампа, Уиткофа и Кушнера, которые поначалу прилетели для общения с Владимиром Путиным. После

0: приехали в Киев, на линии боевого соприкосновения это отразилось суточным прекращением ударов по Киеву и, соответственно, по Москве и некоторым территориям Российской Федерации.
1: Вообще, вокруг этого визита спецпосланников президента США Уиткофа и Кушнера много шумихи, в том числе и информационной. Ну, это естественно, потому что такие важные, знаковые военно-политические события всегда сопровождаются какими-то информационными вещами с двух сторон. Я выскажу свою точку зрения, что во время этого трехдневного вояжа спецпосланников были, скажем так, официально это не было сказано, украинская сторона, ну, в лице Зеленского объявила якобы трехдневное перемирие.
0: Настаивала, по крайней мере,
1: настаивала,
0: на этом.
1: Настаивала, да, но не уведомив нашу сторону. Наш президент отметил, что, учитывая характер вот этих дипломатических встреч, он дал распоряжение в это время не наносить удар по Киеву. Но это не означает, что наши огневые средства прекратили нанесение ударов по другой территории Украины, в первую очередь имеется в виду на юге-востоке. Но, естественно, это как бы трехдневное перемирие, прекращение огня на короткое время, по большому счету мало отразилось и на нашем белгородском приграничье. Да, количество нанесенных дроновых ракетных ударов значительно уменьшилось, но противник постоянно наносил удары по всему приграничью белгородского региона, и все жители могли наблюдать, слышать сигналы ракетной опасности. Это нанесение ударов по линии боевого соприкосновения, которое непосредственно граничит с нашим регионом. Но тут одна важная особенность. Полные результаты, итоги этих предварительных очередных консультаций в поисках мира никто не знает. Об этом можно будет судить, на мой взгляд, в ближайшей перспективе. Да, состоялся конструктивный, предметный, открытый разговор. Наша сторона особенно подчеркнула, что американцы приняли это и по первопричинам этого конфликта и, ну, скажем прямо, в общем-то, условия российской стороны. Потому что сейчас настало время, что мы диктуем условия, а не украинцы. Хотя украинцы все переворачивают по-другому, даже с помощью своих спецпосланников Франции, Великобритании, Германии. Они прибыли в Киев как раз, когда Уитков и Кушнер туда направились после переговоров с нашим верховным главнокомандующим. Какие это будут результаты, никто не знает. Но этот трехдневный короткий промежуток использовали две стороны, воюющие, я имею в виду, в своих целях. В первую очередь это была усиленная работа всех тыловых служб. Я в этом не сомневаюсь. И это, в общем-то, не составляет никакого секрета. Сейчас линия боевого соприкосновения без тыла, но она невозможна. Поэтому, естественно, и мы использовали этот момент при ротации подразделений, вывоз раненых, перемещение пункта временной дислокации. Другими словами, укрепление захваченных плацдармов и расширение полосы наступления на территории Харьковской области. Противник пытался то же самое сделать и на территории юго-востока Украины. В первую очередь они перебрасывали свои дополнительные силы из одного направления в другое, наращивали усилия по оборонительным линиям как на Донбассе, Славянск, Краматорск, Дружковка, так и улучшение своих логистических транспортных путей в сторону участка боевых действий, важного южнее Харькова, это Купянская агломерация. А также пытались перебрасывать свои силы и средства к Волчанскому участку фронта, имеется в виду юго-восток Волчанского района, по направлению к Липцам, где они сейчас укрепляют две высоты вокруг Травянского водохранилища. Фактически это главные высоты к Липцам. Поэтому это трехдневное, скажем так, относительное затишье использовали по полной программе две стороны, как наша, так и украинская. Что из этого получится? Как будет дальнейший ход боевых действий? В первую очередь нас, конечно, интересует это Харьковский фронт, покажет самое ближайшее будущее. Но я не сомневаюсь в том, что наша сторона, это в первую очередь группировка войск «Север» и «Запад», будет наращивать усилия, будет расширять полосу наступления и одновременно фактически это зону безопасности между Белгородской и Харьковской областей. Поэтому нас ждет очень, скажем так, жаркий сентябрь. И боевые действия будут только наращиваться в первую очередь с нашей стороны.
2: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

0: неплохо. Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Владимир Путин подписал указ о награждении 7 белгородцев госнаградами. Медаль за спасение погибавших вручили фельдшеру Шебекинской подстанции скорой помощи Наталье Романенко и стрелку «Орлана» Денису Алпееву. Посмертно медаль присвоили водителю комплексного центра социального обслуживания населения Грайворонского округа Георгию Касаеву. Медалью за храбрость отметили электромонтера Староскольских электрических сетей филиала компании «Россетицентр Белгородэнерго» Алексея Пугачева. Медалью за труды по сельскому хозяйству наградили директора предприятия «Агротехгарант Алексеевский» из села Глуховка Владимира Смурыгина. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоили трактористу-машинисту компании «Михайловская» Николаю Костомахе и слесарю-ремонтнику «Русагро Белгород» Евгению Рязанцеву. На этой неделе Белгородская область принимает первый тур заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года. Право провести главное педагогическое событие страны регион получил благодаря победе в прошлом году учителя китайского языка гимназии номер 22 Белгорода Дмитрия Баланчукова. Ждем финалистов, а также членов жюри и организаторов, сообщил Александр Шуваев. Белгородчину на конкурсе представит учитель математики школы номер 3 города строителей Яковлевского округа Андрей Дронов. В регионе проверят финансирование и качество школьного питания. Временно исполняющий обязанности губернатора поручил министру образования Андрею Мелехину отдельно разобраться с проблемами, которые возникают при организации питания в школах. По словам главы региона, средства на питание детей предусмотрены во всех муниципальных бюджетах. Необходимо усилить контроль за соблюдением образовательными организациями федеральных требований и стандартов качества. Александр Шуваев поручил министру лично рассмотреть каждый проблемный случай. Качество и стабильность питания – это здоровье детей и доверие родителей, отметил он. Глава региона рассказал о победе белгородских команд в финале игры «Зорница 2-0». Команда «Воин-спасатель» из Белгорода вошла в пятерку сильнейших среди 86 команд из регионов России и Абхазии. Александр Шуваев отметил индивидуальные достижения ребят. Медики Дарья Ярковая и Егор Еременко, связист Богдан Никулин стали лучшими в своих дисциплинах. На следующей неделе в борьбу вступят еще две белгородские команды – «Засосна-Сокол» Красногвардейский округ в средней возрастной категории и «Стальной рубеж» Белгородский правоохранительный колледж в специальной возрастной категории. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6 с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волну?

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 40 трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие. Шепчет старая нянечка: «Господи, да чего же артисты маленькие?» Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них, с балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение, пара песен военных правильных. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под Ельней, на себя принявший огонь. На пришельца глядит он весело, и другой до бровей забинтован. Капитан, таранивший мессера 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли. Мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом Абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта, а за ним не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая, а народной поем, а священной, так как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, краснозвездные мчатся танки, в ней шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. Здесь чужое железо плавится, здесь и смерть отступать должна. И сказать бы по правде, нравится нам такая война. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка всплакнула.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: класса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, много изменений на Харьковском фронте за минувшую неделю. Давайте по порядку. Взята Казачья Лопань.
2: Да, кстати, несмотря на то, что средства массовой информации Украины всячески пытаются внести сумятицу в информационную повестку, говоря о том, что казачка по-прежнему находится под контролем ВСУ. Но одновременно с этим украинские блогеры и волонтеры признают тот факт, что казачка находится уже под контролем подразделений группировки войск «Север». Казачья Лопань, поселок городского типа, в чем его важность? Сейчас в условиях ведения современных форм, методов, способов боевых действий, взятие казачки – это возможность наших подразделений выйти уже на оперативный простор. Оперативный простор – это чисто военная терминология, которая говорит о том, что управление войсками, взаимодействие войсками противника утеряно, мы закрепились на территории Казачья Лопань, и самое главное, я скажу, одно из решающих значений – это полностью перерезание узловых артерий, это дороги, в том числе и железнодорожная ветка, которая проходит мимо Казачьей Лопань в сторону Харькова. Мы уже это держим под контролем. Другое дело, что противник, опять же, используя мелкие населенные пункты вокруг Казачьей Лопани, которые преимущественно расположены вдоль этих автомобильных шоссейных дорог, узловых вот этих всех коммуникаций, которые соединяют важные транспортные артерии Золочев, Казачья Лопань, Слатино, Липцы в сторону Волчанска, а также автомобильная трасса, включая самую главную бывшую трассу федерального значения Москва, Белгород, Харьков, которая уходит в сторону Крыма. Мы перерезали, мы не полностью сейчас имеем огневой контроль вдоль всей трассы, включая уже на подступах к Харькову. Нет, но важный участок именно со стороны Казачьей Лопани по направлению к Слатино нами перерезан. Огневой контроль наращивается с нашей стороны каждый день. Об этом свидетельствует и постоянное нанесение ударов. Мы можем уже подтягивать в то направление не только дальнобойную артиллерию, но и ствольную артиллерию. Самоходные артиллерийские установки, которые позволяют дальность стрельбы наносить уже прицельные удары не только по Слатино, но и по направлению к важной тыловой базе противника на этом участке фронта Дергачи.
1: Геннадий Тимофеевич, еще одно значимое изменение рисунка ЛБС. Наши замкнули так называемый Волчанский котел.
2: Да, это уже свершившийся факт. Тут есть какие особенности. Я бы больше акцентировал внимание на Великобурлукский выступ. Великий Бурлук – районный центр Харьковской области, где сейчас на данный момент находится очень сильный узел обороны противника. А Волчанский котел, как мы его называем, это произошло окружение на участке в районе Белого колодца по направлению к Великому Бурлуку. Сам Великий Бурлук еще находится, естественно, в зоне украинской армии. Они его по-прежнему укрепляют. Более того, все подступы сейчас дистанционно минируют. Опять же, обращая в первую очередь внимание на вот эти шоссейные автомобильные дороги, в том числе включая и грунтовки, и лесные. По поступающей информации, по моим сведениям, в этом котле находится порядка 2000 военнослужащих украинской армии. Для сравнения, штатная структура бригады украинской – это 3000. Там, по оперативным и по сведениям разведки, находилось порядка минимум двух бригад ВСУ плюс батальон сил специальных операций, а также целый отряд пограничников. То есть это довольно внушительная сила. Сейчас где-то 2000, значит, остаются там какие-то мелкие подразделения из состава этих бригад, батальона и погранотряда. Не случайно противник буквально каждый день предпринимает попытки вытащить своих сослуживцев из этого котла. Порядка 2-3 штурмовых боевых групп противника туда постоянно направляются. Опять же, интересный очень нюанс. В основном они сейчас состоят, основной костяк этих боевых групп, это бывшие заключенные. Более того, уже бывшие заключенные, они возглавляют эти штурмовые группы. И наемники из Колумбии. уже где-то даже украинские СМИ подсчитали, что за минувшее время активных боевых действий на Харьковском направлении колумбийцы потеряли порядка 700 наемников. Это, в общем-то, внушительная цифра. Но, несмотря на это, по-прежнему прибывает, вот уже по моим источникам, опять же в Харьков какие-то группы иностранных наемников. Говорить об их боеспособности я бы не стал, потому что

0: на деблокирование этого котла, они уже, в свою очередь, оказываются в огневых ловушках. Там их попросту уничтожают. А боевая группа — это 10-15 человек при поддержке 2-3 единиц техники. Ну, они тут используют также и квадроциклы, мотоциклы, багги, особенно на участках лесополос и в лесных массивах. Вот такая сейчас ситуация. Котел сжимается. Крышка, как говорится, это уже фигурально выражаясь, крышка котла захлопнута. Что остается делать попавшим в окружение? Ну, два пути. Или сдаваться, или они будут уничтожены. И фактически сейчас намечается, ну, я не скажу, что это там крупное масштабное сражение, но довольно-таки горячие осенние дни предстоит нам наблюдать. Я не сомневаюсь в этом в сентябре, когда наши подразделения уже минимум с трех сторон будут осуществлять блокирование и наступательные действия по срезанию Велико-Бурлукского этого выступа. Срезав этот выступ, и здесь у нас получается выход на оперативный простор и решение оперативно-тактических задач уже в сторону Чугуева, Печенежского водохранилища, населенного пункта Печенеги, так или иначе по направлению к Харькову.
1: Геннадий Тимофеевич, еще одна важная новость прошедшей недели – это посреднические переговоры со стороны соратников Трампа, Уиткофа и Кушнера, которые поначалу прилетели для общения с Владимиром Путиным, после поехали в Киев. На линии боевого соприкосновения это отразилось суточным прекращением ударов по Киеву и, соответственно, по Москве и некоторым территориям Российской Федерации.
0: Вообще, вокруг этого визита спецпосланников президента США Уиткофа и Кушнера много шумихи, в том числе и информационной. Ну, это естественно, потому что такие важные, знаковые военно-политические события всегда сопровождаются какими-то информационными вещами с двух сторон. Я выскажу свою точку зрения, что во время этого трехдневного вояжа спецпосланников были, скажем так, официально это не было сказано. Украинская сторона, ну, в лице Зеленского объявила якобы трехдневное перемирие.
1: Настаивала, по крайней мере,
0: настаивала,
1: на этом,
0: да, но не уведомив нашу сторону. Наш президент отметил, что, учитывая характер вот этих дипломатических встреч, он дал распоряжение в это время не наносить удар по Киеву. Но это не означает, что наши огневые средства прекратили нанесение ударов по другой территории Украины, в первую очередь имеется в виду на юге-востоке. Но, естественно, это как бы трехдневное перемирие, прекращение огня на короткое время, по большому счету мало отразилось и на нашем белгородском приграничье. Да, количество нанесенных дроновых ракетных ударов значительно уменьшилось, но противник постоянно наносил удары по всему приграничью белгородского региона, и все жители могли наблюдать, слышать сигналы ракетной опасности. Это нанесение ударов по линии боевого соприкосновения, которое непосредственно граничит с нашим регионом. Но тут одна важная особенность. Полные результаты и итоги этих предварительных очередных консультаций в поисках мира никто не знает. Об этом можно будет судить, на мой взгляд, в ближайшей перспективе. Да, состоялся конструктивный, предметный, открытый разговор. Наша сторона особенно подчеркнула, что американцы приняли это и по первопричинам этого конфликта, и, ну, скажем прямо, в общем-то, условия российской стороны. Потому что сейчас настало время, что мы диктуем условия, а не украинцы. Хотя украинцы все переворачивают по-другому, даже с помощью своих спецпосланников Франции, Великобритании, Германии. Они прибыли в Киев как раз, когда Уитков и Кушнер туда направились после переговоров с нашим верховным главнокомандующим. Какие это будут результаты, никто не знает. Но этот трехдневный короткий промежуток использовали две стороны, воюющие, я имею в виду, в своих целях. В первую очередь это была усиленная работа всех тыловых служб. Я в этом не сомневаюсь. И это, в общем-то, не составляет никакого секрета. Сейчас линия боевого соприкосновения без тыла, но она невозможна. Поэтому, естественно, и мы использовали этот момент при ротации подразделений, вывоз раненых, перемещение пункта временной дислокации. Другими словами, укрепление захваченных плацдармов и расширение полосы наступления на территории Харьковской области. Противник пытался то же самое сделать и на территории Юго-Востока

0: востока Украины. В первую очередь они перебрасывали свои дополнительные силы из одного направления в другое, наращивали усилия по оборонительным линиям как на Донбассе, Славянск, Краматорск, Дружковка, так и улучшение своих логистических транспортных путей в сторону участка боевых действий, важно южнее Харькова, это Купянская агломерация. А также пытались перебрасывать свои силы и средства к Волчанскому участку фронта, имеется в виду юго-восток Волчанского района, по направлению к Липцам, где они сейчас укрепляют две высоты вокруг Травянского водохранилища. Фактически это главные высоты к Липцам. Поэтому это трехдневное, скажем так, относительное затишье использовали по полной программе две стороны, как наша, так и украинская. Что из этого получится? Как будет дальнейший ход боевых действий? В первую очередь нас, конечно, интересует это Харьковский фронт. Покажет самое ближайшее будущее. Но я не сомневаюсь в том, что наша сторона, это в первую очередь группировка войск «Север» и «Запад», будет наращивать усилия, будет расширять полосу наступления и одновременно фактически это зону безопасности между Белгородской и Харьковской областей. Поэтому нас ждет очень, скажем так, жаркий сентябрь. И боевые действия будут только наращиваться в первую очередь с нашей стороны.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями. Во имя женщин

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
2: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
1: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
2: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке?
1: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
2: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешне, кажется, мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
1: Нет.
2: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
1: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
2: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
1: Ага, то есть вот то есть в особенности.
2: В особенности, когда изюминка, называем так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
1: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?

0: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
1: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? И если красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
0: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, ну, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старости, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
1: Все же молодость – это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться вот назад.
0: Как раз смотреть вперед – это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
1: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
0: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта ну, не то, что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
1: А как научиться видеть красоту?
0: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
1: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
0: Приучать ребенка с детства к гармонии.
1: Это как?
0: Наша задача, как родителей, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или «Смотри, вон радуга». «Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронные носители, убирать от ребенка электронные носители и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
1: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
0: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
1: А вот если про объективность, почему

0: шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые.
1: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. Это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него ни смотрели.
0: Красивому человеку живется проще, как вы думаете, или сложнее?
1: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
0: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот, да?
1: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считает, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
0: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми? Следуя вот тому анекдоту, что либо к умным,
1: да,
0: либо к красивым.
1: Ну, встречают как?
0: По одежке.
1: А провожают?
0: Да по уму же.
1: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
0: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
1: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтобы я тебя увидел».
0: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
1: Как раз-таки вот то, о чем вы говорите, это как раз о душе человека.
0: Да.
1: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым, но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
0: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
1: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
0: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
1: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А в-третьих, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее...
0: Потом уже разбираемся с душой.
1: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
0: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
1: Наверное, да.
0: Гениальный.
1: Ну, знаете, гениальность это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
0: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
1: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут вместе правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слова, которые вам может не очень понравиться. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь, покаяние, баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
0: И все же красота спасет мир?
1: Да.
0: Чем?
1: Как?
0: Как?
1: Вот, как это правильно
0: обозначить? Да.
1: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумывается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
0: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Adiós.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил. Не успею прийти, и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой фланг

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: тобой.
1: Радио Зет. Звук отечества, что громок и понятен.
2: Женщина моя, невозможная,

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

0: по этой...
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Зет».

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.